0: Всеки деце барович кеш, твоим вступ сеш. Чиха вода, всеки две, чиха вода вре. Всеки деце барович кеш, твоим вступ сеш.
1: СК2 СК2 Торунь.